Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Банк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс.

0: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
1: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
2: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
3: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
4: Правда, родная, скоро.
3: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
4: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
5: Застройщик ООВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. 6+. Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью плюс 17. Ветер южный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
8: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
7: А также
8: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
9: Ну плюс.
10: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подвоз, деревня Калина.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
4: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на Love Musicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

Радио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
2: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью плюс 17. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Технические требования к автомобилям старше 30 лет хотят обновить. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Такие изменения есть в планах правительства. Об этом пишет ТАСС. Подготовить новый стандарт к 2030 году поручено Росстандарту совместно с Минпромторгом, Минтрансом и МВД. Кроме того, в период с 26 по 2030 год власти намерены актуализировать требования к бортовым системам автомобилей, включая системы мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты и другим помощникам. Отдельное внимание будет уделено внедрению современных технологий безопасности. В частности, планируется определить критерии применения алкозамков, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Также будут проработаны требования к системам контроля усталости и отвлечения водителя, а также технологиям дистанционного мониторинга скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Предполагается, что их использование будет зависеть от категории транспорта и потенциальных рисков при перевозках.
3: Про регион.
2: В Ярославской области в результате атаки беспилотников произошло попадание обломков БПЛА в промышленные объекты по хранению топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, ночью область подверглась массированной атаке украинских дронов. Большинство беспилотников были уничтожены средствами ПВО. Однако обломки некоторых аппаратов упали на объекты топливной инфраструктуры. На месте возникло возгорание, которое ликвидируют экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Глава региона также напомнил жителям о правилах безопасности при обнаружении обломков беспилотников. Он призвал не приближаться к ним, не использовать рядом мобильные телефоны и незамедлительно сообщать о находке по номеру 112.
3: Про заявление.
2: Россия направит на Кубу партию продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. По его словам, поставка продуктов станет частью гуманитарного сотрудничества Москвы с Гаваной. Кроме того, Россия продолжает поддерживать Кубу по линии ООН по промышленному развитию, участвуя в модернизации местного производства удобрений и сельскохозяйственной техники. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе контактов между Москвой и Вашингтоном обсуждались в том числе вопросы, связанные с Кубой. По его словам, такие переговоры являются частью более широкого диалога по международной и региональной повестке.
3: Про торговлю.
2: Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков вина в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статданные разных стран. В первом квартале этого года российские компании импортировали больше всего вина из Италии, Грузии, Латвии и Польши. Уточняется, что с января по март Россия импортировала из Италии вина на 53 миллиона долларов, что на 66% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Вот и мы здесь на Авторадио на постоянном движе. Готовы не только раздавать вам много денег, но и исполнять ваши самые заветные желания. Друзья, о чем бы вы ни мечтали? О машине, квартире, доме, яхте, вертолете? Обязательно расскажите нам на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И все, что останется, внимательно слушайте эфир первого автомобильного радио. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой-большой привет и прекрасного, шикарного выходного.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: танцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Авторадио.

Ну, справедливости ради, этим летом стремиться нужно не в Парамарибо, а в Москву, потому что именно здесь состоится большая дискотека Авторадио. Друзья, 4 июля на стадионе ВТБ-Арена специально для вас поют Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Категория 12+. Занять лучшие места для себя и близких можно и нужно уже сейчас, поэтому я, Владимир Бодров, и приглашаю вас на сайт авторадио.ру. Заходите туда, приобретайте билеты и уже с собственным шансом на незабываемое лето наслаждайтесь хитами в эфире.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью плюс 17. Ветер южный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная, скоро.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля, мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
6: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля. Кто же спёс? Авторадио.

0: договоренностей об урегулировании США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник. По данным телеканала, после подписания сделки США снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана. Затем начнутся операции по разминированию. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран как никогда близки к подписанию мирного соглашения, а его окончательное согласование может завершиться уже в ближайшие 24 часа. По его словам, после завершения согласования документа стороны готовы незамедлительно перейти к его подписанию. Вторым этапом должны стать переговоры на техническом уровне, запланированные на следующую неделю.
1: Про автомобили.
0: В Госдуме предложили дать водителям 15 минут, чтобы остановить эвакуацию автомобиля. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Сейчас водитель может остановить эвакуацию, если предъявит документы на машину. Но если они остались в салоне, автомобиль часто все равно увозят на штрафстоянку. По предложению депутата, в такой ситуации водителю должны дать доступ к документам. А если он успел вернуться и может сам переставить машину, эвакуацию предлагают приостановить на 15 минут. При этом штраф за неправильность парковку все равно должен сохраниться. Подробнее о том, нужна ли такая мера, авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер.
2: Я полагаю, что рациональное зерно в этом предложении есть. Я бы его построил несколько по-другому. Когда водитель может перед погрузкой автомобиля на эвакуатор или в момент его погрузки приостановить это действие, которое повлечет за собой, соответственно, какие-то штрафы и компенсации, чтобы его машину не увозили. Ведь у нас часто, на самом деле, автомобили увозят тогда, когда они находятся, знаете, в таком пограничном состоянии. Ну, например, где-то бампер далеко выступает. Нередко, когда, например, стоит знак, который определяет удар от него стоянка запрещена, но буквально там на 50 сантиметров или на метр даже. Понятно, что дальномера у водителя нет. То есть для этого у него должно быть какое-то время, чтобы его машину не увозили. Потому что мы оставляем часть людей, которые не являются потенциальными хамами, пострадавшими.
0: Эксперт также считает, что водителей можно заранее предупреждать об эвакуации, например, через приложение для парковок или СМС-оповещение.
1: Про футбол.
0: Сборная Австралии обыграла сборную Турции на чемпионате мира 2026 со счетом 2-0. Таким образом, австралийцы набрали 3 очка и закрепились на втором месте в группе D. Турки после поражения остались на третьей строчке. Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в Мехико, но он продлится более месяца. Нападающий сборной Мексики по футболу Хуалиан Киньянес 11 июня стал вторым автором первого гола на чемпионате, открыв счет на 9-й минуте матча. Он прорывался в центр штрафной и пробил мимо вратаря. По итогу игры победителем со счетом 2-0 стала сборная Мексики. Всего же на стартовавшем чемпионате планируется 104 матча. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Выходной, который точно вам запомнится, это 4 июля сего года, потому что именно 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится большая дискотека «Авторадио». И да, это не просто дискотека, это главное событие этого лета, на котором главные звезды споют свои главные хиты вместе с нашими слушателями. На сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие категории. 12+. Друзья, времени остается все меньше, поэтому я, Владимир Бодров, советую вам как можно скорее приобретать билеты на сайте авторадио.ру. Сделайте подарок себе и близким, а я продолжу тем временем дарить вам любимые песни в эфире первого автомобильного радио. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на гимн, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
11: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

0: Фит-сервис масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Кализна.
1: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
2: Здесь главное, так что Петра сыграю я.
1: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.com.
4: Категория 16+.
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.com. Шоу 12+.
6: Авторадио.

Мы вот тоже готовы вас к себе позвать, причем далеко идти не придется, потому что речь о фирменной большой дискотеке «Авторадио», которая выходит в эфир по выходным. Друзья, сегодня 6 вечера танцуем, зажигаем, предвкушаем главные события этого лета, ну и, разумеется, продлеваем себе тем самым выходные. Так что не забудьте сделать «Авторадио» громче 18 часов, ну а в ожидании вечера продолжайте наслаждаться хитами от меня, Владимира Бодрова.

0: Марченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Погода.
4: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью плюс 17. Ветер южный до 3 метров в секунду.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто».
6: ИП «Царева ГБ», ОГРН ИП 32-43-54-0-43-3-0.
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.
8: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс «Авто». Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс авто» на Ленинградской 97А открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-39.
9: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
10: Правда, родная, скоро.
9: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
10: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
11: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8717-2.
12: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского 30 и машиностроительная 43А.
13: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
14: ОАО «Российские железные дороги».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость.

0: Тысяч билетов общей стоимостью почти 23 миллиона рублей удалось вернуть в свободную продажу после выявления деятельности недобросовестных пользователей.
1: Про туризм.
0: Спрос на путешествия в длинные выходные с 12 по 14 июня снизился. Продажи организованных туров сократились на 8% год к году, а поездок по России на 12%. Эксперты связывают это с меньшим количеством выходных дней по сравнению с прошлым годом, геополитической напряженностью и негативным информационным фоном. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил авторадио, почему ситуация вокруг спроса на путешествия в России не критична.
2: Едут так же, как и ездили, на длительность. На те, которые требованы, ну, в том числе и Москва, и Московская область, Северо-Запад, Санкт-Петербург, Черноморское побережье. Меньше поехали в Крым, больше в Анапу поехали. Поэтому нельзя так сказать. В целом на уровне прошлого года волнообразный и разнонаправленный спрос. Какие-то регионы, особенно если надо авиасообщение, да, есть определенное уменьшение спроса. А тогда куда же ты, тем более автомобильный. Многие пересаживаются на автомобили.
0: Эксперт также пояснил, что показатели могут наладиться после сдачи школьниками ЕГЭ и ОГЭ.
1: Про рекомендации.
0: Уровень ультрафиолетового излучения достигает максимума в период с 11 часов утра до 16 часов дня, предупреждают специалисты. Солнечные ожоги, которые можно получить в это время, не только вызывают покраснение кожи, но и повреждают клетки, повышая риск развития рака кожи, включая меланому. Особенно уязвимыми остаются открытые участки тела. Это нос, уши, линия роста волос, кожа вокруг глаз и губ, на которые люди часто забывают наносить солнцезащитный крем. Как пояснили специалисты, даже один сильный солнечный ожог в детстве или подростковом возрасте может более чем вдвое увеличить риск развития меланомы в будущем. Несколько серьезных ожогов в течение жизни также повышают вероятность возникновения онкологических заболеваний.
1: Про Авторадио.
0: Друзья, грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Среди главных артистов фестиваля Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Ёлка и многие-многие другие артисты. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города, категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Компания с Авторадио абсолютно каждый день может стать лучшим, поэтому где бы вы ни оказались, не забывайте о том, что слушать нас можно не только через приемник. Друзья, к вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и такой гаджет, как умная колонка. Выбирайте удобный вам способ, делайте громче, а я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу украшать эфир хитами. Поцелуй.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
12: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
13: И ПМИЛИК НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
14: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54-54-54.
15: Все сложится с новым кроссовером ТНТ 4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. Будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действие и порядке получения на озон.ру.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
4: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Категория 6+. Авторадио.

радость и счастье, и любовь, в чем убедиться можно будет уже совсем скоро на грандиозной большой дискотеке «Авторадио». Друзья, 4 июля на многотысячном стадионе ВТБ-арена специально для вас поют Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Категория 12+. Лично я, Владимир Бодров, очень надеюсь вас там увидеть. И напоминаю, что приобрести билеты для себя и близких вы можете на сайте авторадио.ру. Подарите себе незабываемое лето, а мы тем временем продолжим дарить вам любимые песни.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью плюс 17. Ветер южный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212 444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

и душу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Великобритания задержала еще один танкер, якобы связанный с Россией. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Военные Великобритании задержали в проливе Ла-Манш нефтяной танкер, который британские власти относят к так называемому российскому теневому флоту. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Операция продолжалась около 6 часов. По данным британской стороны, танкер под флагом Камеруна следовал из российского порта на Балтике в направлении Атлантического океана. После задержания судно оставили под наблюдением у южного побережья Англии, где продолжается расследование. Власти

0: Советы.
1: Госдума окончательно приняла закон, который позволит регионам самим ограничивать продажу вейпов. Такое право появится у субъектов с 1 марта следующего года. Регионы могут запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Эксперимент будет действовать до 1 марта 2032 года. Если регион введет такой запрет, он должен будет сообщить об этом в Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство разместит перечень таких субъектов на своем сайте. В тех регионах, где продажа вейпов не ограничена, будет действовать общее регулирование. Сам закон, который также касается оборота табачной и никотинсодержащей продукции, вступит в силу с 1 октября этого года. В Минздраве ранее отмечали, что за последние 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%. Потребление алкоголя за это время сократилось на 11%.
0: Про мошенников.
1: Мошенники нередко адаптируют свои схемы под время года и актуальные события, используя темы, которые в данный момент вызывают наибольший интерес у граждан. Об этом рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина. По ее словам, злоумышленники регулярно меняют легенды в зависимости от сезона, появления новых сервисов или общественно значимых событий. При этом многие схемы повторяются из года в год, меняясь лишь в деталях. В преддверии отпускного сезона мошенники традиционно активизируются в туристической сфере. Среди наиболее распространенных схема — это поддельные сайты турагентств, фирмы-однодневки по продаже путевок, предложение несуществующего жилья, а также продажи якобы льготных туров и дешевых авиабилетов. Специалисты рекомендуют проверять информацию только через официальные сайты туристических компаний и перевозчиков, а также с осторожностью относиться к предложениям, которые выглядят слишком выгодными по сравнению с рыночными ценами. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: вами тоже можем быть по факту незнакомы, но это не помешает мне, Владимиру Бодрову, прямо сейчас отдать вам деньги из банка фирменной игры «Авторадио». Друзья, давайте сыграем.
1: Много денег на «Авторадио». Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру и не забывает при этом заменить скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн. В счастливом сезоне нашей фирменной игры по-прежнему с нами генеральный партнер Озонбанк, друзья, и вместе мы не только раздадим вам в общей сложности 5 миллионов рублей, но и исполним 5 ваших самых заветных желаний. 2 желания, кстати говоря, мы уже исполнили. Если вы уже в игре не теряете время, зайдите на сайт авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Ну а если вы еще не с нами, там же на сайте авторадио.ру меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и тоже рассказывайте, о чем вы мечтаете. И важная новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков. Заходите на сайт Авторадио и меняйте гудки на гимн Авторадио по инструкции. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги, друзья, в банке 11 тысяч рублей. И я останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, Авторадио-рулетка остановлена, и она выбрала номер Ирины из Московской области, которая мечтает свозить родителей на Алтай, показать им величие гор и чистоту озер. Благородная мечта на Алтай. Была ли сама Ирина на Алтае? Почему вот она настолько уверена, что хочет свозить туда родителей? Давайте позвоним Ирине и узнаем у нее лично. Итак, ждем ответа, но в первую очередь ждем, пока зазвучит гимн Авторадио вместо гудков, который сразу же с порога приносит 3000 рублей. Увы, друзья, гимн не зазвучал. Номер занят. К великому сожалению, не получилось пообщаться и даже гимн Авторадио не получилось услышать. Но, тем не менее, на один эпизод мы с вами все же движемся вперед, продвигаемся к третьему суперфиналу, в котором будет исполнена очередная мечта одного из наших слушателей. Друзья, будьте внимательны, когда начинается эпизод фирменной игры Авторадио, слушайте внимательно, постарайтесь ни с кем в это время не разговаривать, слушайте эфир, чтобы не упускать возможность забрать как минимум 3000 рублей, как максимум весь банк, а то и в два раза больше, потому как наш генеральный партнер банки удваивает в случае выигрыша. Итак, друзья, в банке та же сумма, 11 тысяч рублей. На эту сумму мы сыграем уже в следующем игровом эпизоде. Я запускаю авторадио-рулетку. Она вращается, и суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
5: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
9: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
10: Правда, родная. Скоро.
9: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
10: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
11: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
12: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
13: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
14: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
15: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
16: ОАО «Российские железные дороги».
17: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы вспомним. До встречи!

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
3: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
2: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: номер 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дealerов Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Авторадио.

паузы, это, конечно, здорово, но куда приятнее сейчас получить в подарок билеты на грандиозное, главное событие этого лета – большую дискотеку «Авторадио». Друзья, уже меньше, чем через месяц, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена зажигать с нами будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Категория 12+. Билеты пока еще в продаже, поэтому не упускайте шанс приобрести их на сайте авторадио.ру. А я, Владимир Бодров, не упущу возможность подарить вам еще больше любимых песен в эфире первого автомобильного.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: «Пилигрим Авто». В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто».
3: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-54-0-43-30.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какой вкус! Вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс «Авто». Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс авто» на Ленинградской, 97А, открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс», ИНН 35-25-25-28-39.
9: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144, телефон 50-84-85.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для TNT 4L в комплектации «Актив».
13: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
7: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. Центробанк может снизить ключевую ставку. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. По данным газеты «Ведомости», большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Такой вариант поддержали 14 из 19 экспертов. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение. Один аналитик считает, что ставка может остаться на прежнем уровне. При этом в Центробанке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас ключевая ставка составляет 14,5% годовых. На прошлом заседании регулятор также снизил ее на 0,5%.
3: Про переговоры.
2: Делегация Катара прибыла в Тегеран, чтобы согласовать детали по сделке Ирана с Соединенными Штатами Америки, в том числе по вопросу о разморозке иранских активов за рубежом. Об этом сообщают катарские СМИ, ссылаясь на информированный источник. Делегация Катара во главе с советником министра иностранных дел прибыла в Тегеран. Поездка делегации связана с иранскими опасениями, которые нужно разрешить. Визит связан с завершением работы над меморандумом о взаимопонимании с Вашингтоном, а также с разблокировкой замороженных иранских средств за рубежом, говорится в сообщении.
3: Про инициативы.
2: КПРФ предложили упростить

0: увеличивать количество лет обучения. Вместо этого в Минпросвещение хотят заниматься совершенствованием образовательных стандартов и донастройкой системы в рамках уже установленного срока. Подробнее о том, почему действующая система рассчитана именно на 11 лет, Авторадио объяснила эксперт Минпросвещения Олеся Соколова.
1: Как раз за счет того, что любое знание развивается, да, объем знаний становится больше, да, поэтому, собственно говоря, срок обучения был увеличен до 11 лет, и сейчас как раз то содержание, которое дети должны достигнуть по окончанию школы, оно равномерно распределено вот по годам обучения, да, и нагрузка сейчас максимально оптимизирована. Сейчас у нас дети идут в школу в 7 лет, и это тот возраст, который наиболее благоприятен как раз для системных таких учебных нагрузок. А заканчивают дети у нас 17-18 лет, что тоже является оптимальным для вступления во взрослую жизнь, да, включая там, ну, вот выход на рынок труда или поступление в ВУЗ или еще какое-то другое учебное заведение. Поэтому получается, что сейчас оптимизировано и с точки зрения ожидаемых образовательных результатов, с точки зрения психофизиологических особенностей детей.
0: Ранее на этой неделе в публичном поле и СМИ звучали предложения сократить школьное обучение до 10 лет или вернуться к системе 8 и 10-летнего образования. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Кому повезло, так это вам, дорогие друзья, потому что у вас еще есть возможность стать свидетелями главного события этого лета. 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится долгожданная большая дискотека Авторадио, на которой специально для вас поют Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Категория 12+. Приобретайте билеты на сайте авторадио.ру и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, но уже с гарантией незабываемого лета. Продолжайте наслаждаться любимой музыкой в эфире первого автомобильного. Мы едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
8: ИП «Милик НП» ИНН 35-25-00-44-92-21.
9: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
10: Катаракта. Глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
12: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе. Потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
6: Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
7: Авторадио.

Ну, между прочим, вы в выборе своего досуга тоже свободны. Если вечер выходного хочется наполнить приятными эмоциями, танцами, энергией, то добро пожаловать на виртуальный танцпол большой дискотеки Авторадио. Друзья, каждые выходные в 6 вечера мы проводим репетицию одноименного предстоящего события, и это воскресенье исключением не станет. Включайте Авторадио в 18 часов и не отключайте его прямо сейчас, потому что я, Владимир Бодров, намерен и дальше радовать вас любимой музыкой в эфире первого автомобильного радио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон», Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
8: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
9: Правда, родная, скоро.
8: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
9: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
10: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8-817-2.
11: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. В Москве могут сократить число прокатных электросамокатов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Главное управление МВД по Москве попросило Центр организации дорожного движения изучить целесообразное снижение квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в этом году. Об этом сообщает РБК. Поводом для такого обращения послужило увеличение количества происшествий с этим транспортом с января по май. По сравнению с прошлым годом, число ДТП выросло в 2,5 раза до 306. И в 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. Чтобы предотвратить аварии с участием несовершеннолетних, которые управляют арендными самокатами, предлагается не только снижать квоты на общее количество выставляемых прокатных самокатов, но и рассмотреть возможные меры воздействия на сервисы кикшеринга в отношении аренды СИМ несовершеннолетними, говорится в сообщении.
3: Про регион.
2: Власти Московского проспекта с юго-западной области Власти сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дороги в Ярославле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые являются важными для следствия. При их обнаружении губернатор призвал жителей не приближаться к ним и рядом с ними не пользоваться телефонами. В таком случае необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении беспилотника по телефону 112. Более 2500 жителей Новгородской области остаются без электроснабжения после прохождения мощного грозового фронта. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Непогода с сильными дождями и порывистым ветром обрушилась на регион накануне. В результате без света остались свыше 2500 человек. По данным властей, число отключенных абонентов постепенно сокращается, однако часть населенных пунктов по-прежнему остается без электричества.
3: Про туризм.
2: Россияне все активнее.

0: Амские, так и российские авиакомпании из многих городов Российской Федерации. Это прямые перелеты. Конечно, наличие чартерных туристических рейсов, а на этом направлении они есть, снижают средний чек на 20-30% по сравнению с обыкновенными регулярными авиационными перелетами по стоимости.
1: Эксперты также отмечают, что Вьетнам особенно востребован у семейных туристов. Там можно совместить пляжный отдых с экскурсиями, а среди преимуществ направления называют развитую туристическую инфраструктуру. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио.

важно, кто из вас во что верит. Главное, что у каждого прямо сейчас появляется возможность порадовать друзей и близких, потому что на Авторадио наступает время приветов, поздравлений и признаний. Друзья, меня зовут Владимир Бодров. Я уже с нетерпением жду ваши сообщения и напоминаю вам номер, на который их нужно отправлять. +7 915 459 2020. Любой из доступных мессенджеров к вашим услугам, в том числе и национальный мессенджер Макс. Пишите, как это уже сделал Артем из Хабаровска. Передаю большой привет всей семье Черенковых. Мы едем в машине из гостей, слушаем Авторадио. Вы супер. Артем, это взаимно. Если слушаете Авторадио, то, видимо, вы тоже. Супер. А далее Дмитрий. Поздравьте, пожалуйста, Полину Штыреву с днем рождения. Ей исполняется 21 год. Любимка, хорошка. И еще одно сообщение на старте программы. Варвара написала нам. Дорогое Авторадио, поздравьте, пожалуйста, моего дедушку Александра Воробьева. У него юбилей, 65 лет. Дедушка, желаю тебе всего самого-самого крепкого здоровья. С любовью. Внучка Варвара. И песня в подарок тоже с любовью и тоже про любовь. Слушаем.

0: Продолжаем, озвучим с речки. Всем хороших выходных. Владимир Герасименко пишет: пожалуйста, поздравьте с днем рождения мою жену Оксану Евгеньевну из Суровикино. Ей исполнилось 50 лет, но это еще не возраст. Мы только начинаем жить. Родная, мы с сыном тебя любим, желаем летия, и чтобы каждый день приносил только радость. И Ирина отметилась: всем доброго дня. Очень хочу передать привет сестренке Юлии. Так редко видимся, хоть и живем недалеко. А также привет моим племянникам Сергею и крестнику Руслану. Люблю всех. Давайте чаще видеться. Друзья, пишите и вы сообщение ваше, номер для них прежний, +7 915 459 2020, в любой из доступных мессенджеров. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков,

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс авто. Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс авто» на Ленинградской, 97А, открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-39.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
2: Профнастил S21-S8-MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
4: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: час поздравлений, приветов в эфире Авторадио не тянется. Совсем напротив, иногда пролетает очень быстро, друзья, поэтому я, Владимир Бодров, советую вам не упускать возможность порадовать близких. Именно так и поступила Елена Куликова. Она спешит поздравить своего сына Куликова Данилу с днем рождения. Ты самое большое счастье в моей жизни. Ты моя гордость и радость. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения для достижения всех своих целей, пишет Елена. Катюша и Саша Михайловна, мы тебя любим, вас любим. Коротко и по делу сообщение прилетело. И Соня написала: Авторадио, большой привет. Хочу сказать маме моего Сергея и Натальи большое спасибо за поездку на дачу. Была рада провести время на природе. А тут еще фотография такая с закатом красивым. Ну, все, завидуем. По-доброму, разумеется, друзья. И ждем ваше сообщение. Пишите еще. Номер прежний, +7 915 459 2020, в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс.
1: Авторадио поздравляет.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: этим летом не растаять, ну просто невозможно, друзья, и причина тому не только погодные условия, но и события, на котором будет действительно жарко. Большая дискотека Авторадио 4 июля. 30 наших слушателей соберутся, 30 тысяч наших слушателей соберутся на стадионе ВТБ-Арена, а компанию им, то есть нам, составят главные звезды, которые споют свои главные хиты. Для вас выступят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Категория 12+. Билеты на сайте авторадио.ру. Приобретайте их и до встречи.
1: Авторадио поздравляет.
0: Ну а я пока продолжу озвучивать ваше сообщение. Друзья, Аня Савельева пишет: «Хочу передать большой привет моему мужу Николаю. Очень люблю его и спасибо за наше прекрасное путешествие». Ольга и Антон из города Шахты Ростовской области передают привет друзьям Вове и Лене. Благодарят их за чудесные, чудеснейшие выходные. И Андрей написал: «Добрый день, любимое Авторадио. Едем из Москвы в Санкт-Петербург. Приезжали на выходные проведать родных. Супруга Юлия сейчас ведет машину. Хочу признаться ей в любви». Красиво. В прямом эфире Авторадио. Ну, Андрей, считайте, что признались. Друзья, ваше сообщение еще может прозвучать в прямом эфире Авторадио. Для этого пишите нам на единый номер +7 915 459 2020. Программа по заявкам продолжается.
1: Авторадио поздравляет!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто».
3: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-54-0-43-0.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
5: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
6: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Заключительная на сегодня партия ваших сообщений летит в прямой эфир Авторадио. Надежда из Калуги отметилась. Хочу поздравить с днем бани моего любимого супруга Олега и пожелать ему легкого пара. Также поздравляю с днем легкой промышленности мою старшую сестру Татьяну. Успехов ей в швейном деле. Евгений из Москвы пишет. Большой привет от Жени и мальчиков родным в Хабаровске и Красноярске. Очень вас любим и очень по вам скучаем. И Дмитрий Богданов написал. Добрый день, Авторадио. Передайте, пожалуйста, большой привет любимой жене Ульяне. Очень ее люблю. И очень люблю сына Вовку. Уже второй день клеим обои. Очень не хочется ругаться. Ну что ж, желаем вам сил и терпения, дорогие. Ремонт дело непростое, знаю не понаслышке, но вот с Авторадио все-таки заниматься им будет поприятнее. Друзья, сообщениями на сегодня все. С вами был Владимир Бодров. В следующем части встречайте уже моего коллегу Ивана Прудникова. Счастливо, услышимся.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие идеологии, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
7: Авторадио.
8: Авторадио. Первое автомобильное радио.
9: В столице 15:00.
8: Новости.
10: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. В России усилили борьбу с мошенниками. Подробности далее.
11: Про главное.
10: Госдума на этой неделе приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передать информацию в госсистему антифрод. Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ.
11: Про автомобили.
10: Ввоз легковых автомобилей с пробегом в Россию снизился впервые с марта прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». В мае в страну ввезли чуть больше 35 тысяч машин старше 3 лет. Это на 5% меньше, чем годом ранее. Больше половины поставок пришлось на Японию. Еще около четверти автомобилей везли из Китая. С чем связано снижение ввоза таких машин, авторадио рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
12: Тенденция снижения ввоза подержанных автомобилей в Россию связана с утилизационным сбором и с той налоговой и тарификационной политикой, которая ведет наше государство. И одновременно с этим все равно потребность в автомобилях, которые нуждаются в замене, то есть потребность в новых транспортных средствах, так или иначе осталась. Поэтому мы скорее наблюдаем сейчас сегрегацию разделения рынка, потому что если посмотреть на социальный портрет тех людей, которые сейчас приобретают автомобиль, то они вынуждены выбирать либо между новым китайским и уже в ближайшие годы локально произведенным китайско-российским автомобилем, либо смотреть в сторону параллельного импорта.
10: При этом рынок автомобилей с пробегом внутри страны тоже меняется. По данным «Автостата», доля объявлений от дилеров с начала года выросла с 13 до 16%. Среди праворульных машин по-прежнему лидируют японские бренды. А среди леворульных самым популярным стал Volkswagen.
11: Про погоду.
10: Температура в Москве на предстоящей неделе будет отставать от климатической нормы. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В понедельник, 15 июня, ожидается плюс 22 градуса. Будет небольшой перерыв от дождя. Во вторник и среду, 16 и 17 июня, дневная температура понизится до плюс 19. Кроме того, по словам Шувалова, в понедельник и вторник будет пройдена самая низкая точка давления на неделе. Оно опустится до 738 миллиметров. После этого начнет повышаться.
11: Про авторадио.
10: Друзья, 4 июля стадион ВТБ-арена станет местом главного музыкального события этого лета – фестиваля «Большая дискотека авторадио». В этот вечер для

0: это юность моя.
1: Сделай звук погромче, тем более в свой законный выходной, как я надеюсь, день. Это святое. Вот, пожалуйста, так и поступайте. Тем более, вот вам, пожалуйста, музыка, которая узнается с первых нот, с первых мгновений. Она проверена временем. И звучит она для каждого из нас. Здравствуй, прекрасная необъятная страна, тысячи городов. Приветствую с этой минуты в студии Иван Прудников.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
3: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54 54 54.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Да все без...
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
7: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei LF7 на сайте huawei.ru. 13+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель «Танат Т4Л». Комплектация «Актив» 2000.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Авторадио.

Ну тогда в этот романтичный, прекрасный момент воскресный давайте всем любви и пожелаем. Пусть все у вас будет на 10 из 10. Конечно же, настраивайтесь на авторадио, где бы вы ни находились. Пожалуйста, набирайте силу. Это правда очень-очень важно. Поработать успеем. Давайте вообще сегодня о работе не будем. Наслаждаемся летом, наслаждаемся моментом. Делаем погромче. Искусство сложения 7 минут предлагает расслабиться.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
9: Компания «Альта Профиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.
10: Официальный представитель завода «Альта Профиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
11: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс «Авто». Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс Авто» на Ленинградской 97А открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-30.
12: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
4: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. Отличникам учебы могут компенсировать часть образовательного кредита. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Госдуме на этой неделе предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вуз с отличием. Речь идет о 25% основного долга. Об этом пишет РИА Новости. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто учится платно и пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, но не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость.
3: Про них.
2: Граждане Швейцарии отклонили идею ограничить численность населения до 10 миллионов к 2050 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg. 55% жителей страны проголосовали против этого предложения, 45% за. Голосование стало кульминацией многомесячной кампании, в ходе которой правые политики утверждали, что быстро растущее население Швейцарии приведет к перенаселению и истощает ресурсы страны, говорится в материале. С предложением ограничить численность населения выступила правая Швейцария. Швейцарская народная партия, там выразили беспокойство ростом миграции и заявили, что к 2050 году численность граждан не должна превышать 10 миллионов. Сейчас в стране проживает около 8,5 миллиона человек, треть из которых иностранцы.
3: Про туризм.
2: Россия и Танзания запускают прямое авиасообщение. Первый рейс из Москвы на Занзибар назначен на 2 июля. Об этом ранее на полях ПМФ заявил президент Танзании. Самолеты пойдут по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар. Полеты планируют 3 раза в неделю. Для туристов это может сделать направление более удобным. Раньше до Танзании чаще добирались с пересадками, в том числе через страны Ближнего Востока. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Авторадио рассказал, чем это направление может быть интересно россиянам.
4: На самом деле, еще в доковидный период среди африканских стран Танзания в десятку точно входила. Но летали с пересадками, транзитом и через Арабские Эмираты и другие направления. Поэтому это не массовое, конечно, направление. Даже пытались на Занзибар чартерные программы ставить. Но думаю, что будет востребовано в хорошем плане. Это и пляжный отдых, и этнокультурный. Культурный. Это и, конечно, возможность с дикой природой в нацпарках, ну, на континенте уже познакомиться. То есть такой разнопрофильный, диверсифицированный туристический продукт, который, в принципе, многих может заинтересовать, ну, среди востребованных направлений в Африке.
2: О работе над запуском прямого авиасообщения

Нам тоже очень хорошо, когда вы проводите время вместе с Авторадио, и мы будем по-настоящему счастливы, когда будем зажигать на главном летнем танцполе страны. Он ждет нас 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Это собственное возвращение Авторадио в стадионный формат, где главные звезды споют свои главные хиты. Это Люся Чеботина, Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймери, Дискотека Авария, Ёлка, многие-многие другие. Дамы и господа, леди и джентльмены, конечно, мы должны быть там для того, чтобы как следует отдохнуть, петь, танцевать, веселиться. В целом, июль, да, сезон отпусков. Ну вот спланируйте время так, чтобы 4 июля оказаться рядом с нами. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру поможет приобретать билеты в режиме 24/7, 12+ категория. Так что приглашаем всех, ждем всех 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Предвкушаем это вместе с вами. Ну и в данный момент наслаждаемся воскресеньем, делаем звук погромче и остаемся вместе с Первым Автомобильным Радио. Все легко и просто. В студии Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: Финтех/продукт в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто.
3: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-50-40-43-00.
4: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
8: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

Шаря. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 12+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.

0: Время по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Авторадио.

Красиво, романтично в эфире Авторадио. Двигаемся далее примерно с этим же настроем. Но вы знаете, все должно быть в балансе. Иногда хочется энергии, иногда хочется праздника, иногда хочется настоящей тусовки. Естественно, основной карт вышесказанного 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Это большая дискотека Авторадио. Мы ее будем встречать, мы там будем зажигать. Мы, естественно, приобретаем билеты на нашем официальном сайте. 12+ категория. Но мы же обещали, что теперь каждые выходные большая дискотека Авторадио еще и в прямом эфире. А значит, 1000 городов. Готовьтесь, с 18 часов будет очень зажигательно, и вечер воскресенья пройдет на 100 из 100. Предвкушаем и двигаемся вперед.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
6: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу 2026 года. Подробности далее.
3: Про главное.
2: К концу года доллар подорожает до 85 рублей, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. По его словам, нынешнее укрепление рубля во многом связано с резким ростом цен на нефть после операции США и Израиля против Ирана. Однако этот фактор вряд ли окажется долгосрочным. Бабин пояснил, что по мере снижения напряженности вокруг Ормузского пролива или появления альтернативных маршрутов поставок, стоимость нефти может снизиться. По словам эксперта, дополнительное давление на рубль окажет постепенное оживление экономики, несмотря на сохраняющиеся высокие ставки, денежно-кредитные условия постепенно смягчаются, что со временем должно привести к росту потребительской и деловой активности.
3: Про регион.
2: Челябинске затопило ряд улиц после мощного ливня. Об этом сообщает Life. Очевидцы рассказывают, что улицы быстро ушли под воду, сильнее всего залило недавно отремонтированный участок на улице братьев Кашириных. Кроме того, как пишет издание, на северо-западе города оборвался контактный провод, из-за чего движение трамваев остановилось. Судя по кадрам из местных пабликов, люди передвигаются по колено в воде, вода заходит и в общественный транспорт. Уточняется, что коммунальные службы уже выехали на места подтоплений. В гидромедцентре же Челябинской области предупредили, что до конца суток в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Тем временем жители Ярославской области сообщили о прошедшем нефтяном дожде после утреннего налета беспилотников. Местные жители показали лужи черного цвета и черный налет на поверхностях после дождя. Кроме того, утверждается, что в деревне Волково в 20 километрах от Рыбинска река Волготня покрылась мазутной пленкой. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в результате атаки украинских дронов пострадали промышленные объекты по хранению топлива. Он заверил, что пострадавших нет. Для обеспечения безопасности перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
3: Про прививки.
2: Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, уточняет РИА Новости. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета страны.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Среди артистов фестиваля Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Владимир Пресняков, Мари Краймерери, дискотека «Авария» и многие-многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

А это тот самый момент, когда что ни скажи в эфир, песня все сказала гораздо лучше. «Между синим и синим» — мир зеленого цвета. Лето, дамы и господа, лето, леди и джентльмены. Причем большая его часть впереди, и это ли несчастье? Бархатный сезон. В общем, нам с вами до осени еще очень и очень далеко. И это прекрасная новость. Надеюсь, вы также успеваете наслаждаться и выходным законным днем для себя. Меня зовут Иван Прудников. Ну что же, поддерживаю словом и, естественно, искусство сложения 7 минут.

счастливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс авто. Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс авто» на Ленинградской 97А открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-30.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
5: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.

больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи.

0: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Ленту. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
8: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп-3» уже в кино. 16+.
9: Авторадио.

Прекрасно, когда вас ждут, особенно когда вас ждут дома. Это говорит о том, что если вы с рулем находитесь, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и в целом, родным и близким обязательно отвечайте взаимностью, проводите вместе как можно больше времени. И здорово, что во всем этом временном на промежутке вы находите время и для авторадио. Давайте будем счастливыми, тем более следующая композиция к этому и призывает. Так что сделаем погромче и будем вместе наслаждаться прекрасным воскресным, можно уже сказать, все-таки вечером.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто».
5: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-54-0-43-00.
6: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: В России стартовало масштабное событие – бизнес-фесты от Сбера. До конца года они пройдут в 26 городах – от Владивостока до Калининграда. Главная тема сезона – как бизнесу оставаться устойчивым и продолжать расти. Рынок в этом году диктует новые правила – экономию, внимание к деталям и систему вместо хаоса. В таких условиях выигрывает тот, кто строит бизнес на доверии клиентов. И это самый ценный ресурс. Так считает спикер бизнес-феста от Сбера, наставник по публичным выступлениям Айнур Зинатулин.
2: У меня есть свои принципы продаж, и самый первый, он строится на том, что ты должен понять, а чем ты можешь помочь другому человеку. Дальше ты должен ему предложить. У меня есть это и это. Люди умные, и они сами во всем этом разбираются. И дальше они задают вопрос, уточняющие вопросы. Ты на них искренне по-настоящему отвечаешь. Не врать. Вранье – это краткосрочная стратегия. Вы отношения строите в долг, вам нужно понимать, а действительно ли ты можешь это сделать. Ну, дальше происходит сделка, поэтому здесь вот так. Не продавайте, а лучше помогайте. И это самая долгосрочная стратегия.
1: Честность с клиентом – это фундамент. А что держит команду? Тоже честность. И деньги, и забота. Вот что Айнур Зинатулин говорит о мотивации сотрудников сегодня.
3: Очень хорошо справляется с этим напряжением деньги. В этом случае у людей вновь появляется желание работать. Второе – это все программы с развитием эмпатии сотрудников. Это когда вы даете им не корпоратив, а даете им инструмент, который они могут применять, чтобы предупреждать собственное выгорание. И, собственно, этот инструмент же использовать для работы с клиентами. Потому что если клиент чувствует, что о нем здесь заботится, он остается верным этой компании. Ну и третье – это культура открытости, когда сам руководитель открыто говорит о своих целях, о задачах, о неуспехах и создает некое такое доверительное поле.
1: Когда в команде есть доверие и забота, бизнес становится устойчивым. Но даже когда коллектив в порядке, самому основателю бывает непросто. Он тоже устает, сомневается, боится. Айнур Зинатулин знает, где искать опору.
2: Предприниматели в целом довольно сильные люди. А сильные расслабляются только в один момент, когда они оказываются такими сильными, как и они. Поэтому надо не перед сотрудниками быть уязвимым, не перед семьей, а найти таких же предпринимателей, как и ты, такого же масштаба, такого же веса, и вы сами почувствуете, что с определенными людьми вам легче говорить о своих каких-то сложностях.
1: Бизнес-фесты от Сбера как раз и созданы для такого живого общения предпринимателей. Это пространство, где вместо лозунгов – конкретные решения, а вместо одиночества – сообщество. Здесь можно найти опору, новые контакты и возможность поговорить с теми, кто понимает. Следующий фестиваль пройдет 18 июня в Кемерове, 24 июня в Санкт-Петербурге. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры.

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: Столица 18:00.
0: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
4: Про главное.
3: В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Такие изменения есть в планах правительства. Подготовить новый стандарт к 2030 году поручено Росстандарту совместно с Минпромторгом, Минтрансом и МВД. Кроме того, в период с 26 по 2030 власти намерены актуализировать требования к бортовым системам автомобилей, включая системы мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты и другим помощникам. Отдельное внимание будет уделено внедрению современных технологий безопасности. В частности, планируется определить критерии применения алкозамков, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Также будут проработаны требования к системам контроля усталости и отвлечения водителя, а также к технологиям дистанционного мониторинга скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Предполагается, что их использование будет зависеть от категории транспорта и потенциальных рисков.
4: Про конфликты.
3: Иран согласился не взимать плату судов в Ормузском проливе в рамках договоренности об урегулировании США. Об этом сегодня сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник. По данным телеканала, после подписания сделки США снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана. Затем начнутся операции по разминированию.
4: Про регион.
3: Режим чрезвычайной ситуации введен на территории 4 сельских поселений Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного. Об этом сообщила администрация муниципалитета. Отмечается, что вода из-за прорыва дамбы продолжает поступать на сельхозземли и наполнять Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. В Доме культуры станицы развернут пункт временного размещения.
4: Про законы.
3: Госдума приняла закон, направленный на борьбу с перекупщиками железнодорожных билетов. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Документ вводит штрафы до 500 тысяч рублей за посреднические услуги по оформлению электронных железнодорожных билетов с целью их последующей перепродажи. Новые меры призваны предотвратить искусственный дефицит мест и завышение цен для пассажиров. По данным российских железных дорог, в 2024 году было выявлено около 2000 случаев покупки билетов лицами, не планировавшими поездки. Кроме того, более 7 тысяч билетов общей стоимостью почти 23 миллиона рублей удалось свернуть в свободную продажу после выявления деятельности недобросовестных пользователей.
4: Про погоду.
3: Температура в Москве на неделе будет отставать от климатической нормы. Об этом в разговоре с RT сегодня заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В понедельник, 15 июня, ожидается плюс 22 градуса, будет небольшой перерыв от дождя. Во вторник и среду, 16 и 17, дневная температура понизится до плюс 19 градусов. Кроме того, по словам Шувалова, в понедельник и вторник будет пройдена самая низкая точка давления на неделе. Оно опустится до 738 миллиметров. После этого начнет повышаться. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

Даешь сначала, никаких проблем. Как же прекрасно, когда у страны целых три выходных дня. Во-первых, это возможность отдохнуть. Во-вторых, это уже третья подряд большая дискотека Авторадио в нашем эфире. Красота самая настоящая. Есть возможность наслаждаться музыкой еще и в ярком зажигательном формате, отрепетировать как следует нашу встречу на стадионе ВТБ-арена, которая состоится 4 июля. Все же помнят, да, это действительно главное событие предстоящего лета. В паузах, когда у вас будет свободная минутка, обязательно отправляйтесь на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты для себя, для своих близких. Сайт авторадиодиско.ру также в этом сможет помочь. Ну и я уверен, кто-то на даче, а кто-то и на работе, как некоторые, но пританцовываю вместе с вами. Никаких проблем. Иван Прудников меня зовут. Нас ждут несколько часов драйва, так что включайтесь, дорогие.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать. И, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: мы и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
3: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
2: Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на rebel.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

музыка, проверенная временем здесь сейчас, тем более в прекрасной танцевальной обработке. То, что нужно, я считаю, воскресным вечером. Спасибо, что вы остаетесь вместе с эфиром Авторадио. Это все наша большая дискотека. Естественно, это репетиция нашей встречи, которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. В паузах где-то между движениями, конечно, вы отправляетесь на сайт Авторадио для того, чтобы к нам присоединиться, приобретать билеты для родных, для близких. 4 июля состоится возвращение Авторадио в стадионный формат. 4 июля на стадионе ВТБ-арена нас ждет главный танцпол предстоящего лета. Но, в общем, пропускать не представляется возможным. Ну и в данный момент, конечно же, всей страной пританцовываем, улыбаемся, отдыхаем, набираемся сил. Здравствуйте, дорогие. Большая дискотека Авторадио продолжается также здесь и сейчас. Иван Прудников меня зовут. Еще раз привет.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. Я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио», где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: мы и снова танцуем. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс «Авто». Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс «Авто» на Ленинградской 97А открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-30.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Реклама.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
3: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Так, сразу просьба к отдыхающим на водоемах. Таких, я уверен, очень много, поаккуратнее, без происшествий. А вот тонуть в эмоциях, тонуть в танце, в глазах, да пожалуйста. Все это «Большая дискотека Авторадио». Она звучит для того, чтобы добавить энергии в наш отдых. И, конечно же, «Большая дискотека Авторадио» для того, чтобы звучит для того, чтобы отрепетировать нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Вот там все то же самое, только умножь на 10. Все по-настоящему, все вживую. Главные звезды, главные хиты. Я надеюсь, страна, ты приобретаешь билеты на нашем официальном сайте, на сайте авторадиодиско.ру. Ну и в данный момент, конечно же, не устаем танцевать. Мы только начали. Лето, дамы и господа, лето, леди и джентльмены. Наслаждаемся моментом и, естественно, делаем эфир Авторадио погромче.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

Авторадио. Главные звезды.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: программы и снова танцуем. Реклама. Внимание! В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: сниму на суточный ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

Ну, можно и близкому человеку в глаза посмотреть, как призывает текст песни, а можно просто пританцовывать без всяких забот и хлопот. Все-таки это большая дискотека «Авторадио», которая предвкушает нашу встречу на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Все, что происходит по выходным, это, конечно же, генеральная репетиция. Но так или иначе, тысячи городов могут расслабиться, наслаждаться энергичной музыкой. К этому и призываем. Давайте по возможности сделаем звук чуть-чуть погромче. И только вперед, дорогие, только вперед. Все, как мы любим и умеем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Затяжные праздничные выходные продолжаются. Я надеюсь, вы наслаждаетесь моментом. Я надеюсь, у вас получается отдыхать. По крайней мере, эфир Авторадио делает для этого все возможное. Вы можете пританцовывать вместе с нами в автомобиле. Ну, хотя бы кивать головой в такт. Кто-то отдыхает на природе, кто-то работает на даче, кто-то, возможно, и в трудах. Как некоторые, все мы разные. Но большая дискотека Авторадио, она для всех. Она абсолютно для всей страны. Но, конечно же, большая дискотека Авторадио также призывает всех еще и собраться вместе 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Это случится, нас ждет главный танцпол предстоящего лета. И, разумеется, страна приобретает билеты на нашем официальном сайте, на сайте авторадиодиско.ру. И, конечно же, я, Иван Прудников, также всех с удовольствием приглашаю на наш большущий праздник. В данный момент также сделаем погромче и будем наслаждаться моментом, что в воскресенье, согласитесь, не

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
4: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

Лето, дорогие, оно ощущается в каждом мгновении, оно ощущается в календаре, оно ощущается, конечно же, в музыке, тем более, когда музыка в ярком танцевальном формате звучит для каждого из нас, потому что это большая дискотека Авторадио. Вот уже третий день подряд мы с вами танцуем всей страной, танцуем тысячами городов, но хочется еще и потанцевать на стадионе ВТБ-арена, где соберутся более 30 тысяч зрителей. Билеты на наш праздник вы можете приобретать в любой момент на сайте Авторадио, к чему и призываем. Главный летний танцпол пропускать никак нельзя. Поэтому ждем каждого из вас, дорогие. Главные звезды, главные хиты. Все, как мы и обещали. Но и в данный момент, естественно, скучать никому не позволим.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: А лучше не скажешь. Пусть любовь найдет каждого. Кто-то считает, что самая романтичная пора — это весна. А мне кажется, летом люди знакомятся гораздо больше. Ощущайте этот сезон с точки зрения календаря, с точки зрения эмоций и, конечно же, с точки зрения музыки. Прямой эфир «Авторадио» продолжается. Меня зовут Иван Прудников. И наслаждаюсь вместе с вами воскресным вечером.
1: Если ты

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Любовь с головой прекрасно, лето во море тоже неплохо. В общем, этот сезон абсолютно для всех. Чувствуйте его, ощущайте. Мы поддерживаем музыкой, мы поддерживаем добрым словом. И, конечно же, вы не забывайте о себе любимых и успевайте отдыхать. Кто-то действительно отправится на море, кто-то любит дома на диване находиться, для кого-то на даче с лопатой. Это тоже отдых, ноль осуждения, максимум понимания. Поэтому мы все разные. Эфир Авторадио также существует абсолютно для всех. Вперед, дорогие, по возможности звук погромче, и пусть все у вас будет на 10 из 10.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
6: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
7: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

Успей купить билет. 12+. Реклама. Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер 1.

Да по-разному в жизни бывает. Иногда разлюбить действительно не получается, но время так или иначе все ставит на свои места. Пусть близкие и дорогие всегда будут рядышком с вами, пусть всегда поддерживают. Вы обязательно отвечайте им взаимностью. И еще лучше по-семейному получается, слушайте эфир Авторадио. Потому что мы сближаем. Это также факт, проверенный десятилетием. Иван Прудников меня зовут. Давайте по возможности сделаем чуть-чуть погромче и будем набираться сил перед рабочей неделей.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова,

Успей купить билет. 12+. Реклама. Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG.

0: платежи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Реклама на Авторадио. 70 72 82.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один в России.

Да, ничто не вечно под луной, но вот игра «Много денег» на Авторадио, друзья, уж поверьте, как продолжалось, так и будет продолжаться. И в частности, в этом счастливом сезоне мы продолжим исполнять ваши самые заветные желания. Поэтому, если вы о чем-то мечтаете, а я уверен, это так, друзья, яхта, машина, квартира, дом, неважно, Авторадио исполнит любую вашу мечту. Все, что нужно сделать вам, это поделиться своей мечтой на сайте авторадио.ру, там же заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и продолжать слушать эфир Первого автомобильного очень и очень внимательно. Владимир Бодров сейчас в студии. Всем большой привет.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радио. Shine bright like a diamond.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер.

0: Титанике.
1: Не надо паники, уж тем более не надо лишних слов, друзья. Порой достаточно всего двух ключей авторадио. Говорите их в своей умной колонке, либо заходите на сайт авторадио.ру и жмите play, либо запускайте плеер в нашем официальном мобильном приложении. Все очень просто, авторадио с вами везде, всегда под рукой. И, собственно говоря, я, Владимир Бодров, тоже никуда не ухожу, по-прежнему с вами. Всем большой привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот

0: 4 июня в прямом эфире.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
2: «Возьми мое сердце, мою душу».
1: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: это главный вопрос.
1: Конечно, проще быть невидимкой, друзья, но гораздо приятнее, поверьте мне, когда авторадио-рулетка выбирает ваш номер, когда мы вам звоним, и вы называете песню, которая только что звучала в эфире. Именно таким образом в счастливом сезоне в эфире авторадио можно выиграть не только много денег, но и исполнить свою заветную мечту. Все очень и очень просто, друзья. Нужно зайти на сайт авторадио.ру, рассказать нам, о чем именно вы мечтаете, заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и внимательно слушать эфир первого автомобильного. Я, Владимир Бодров, от всей души вам советую поступить именно так и продолжаю тем временем дарить вам любимые песни. Ни с кем не прощаюсь. Ну, разве что...
2: Goodbye.

представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.